каждого из нас отвечать, что такое семья. Для этого мы отвечаем, семья – это такой крестьянин, который имеет квартиру из чужого труда, где живет, но не пользуется ни в какой мере.